0: ษาศิลาทุสายสมินธรรมการทนังไม่ดูบลูมีลาทูสเตลเลือกติลูจุลาย7มานลิตานะพิเวเลเลยเด็กงัดเรสลูดเปมิสลูมิมานักพิเวเลเลติลูทุสานีอับติกู
1: เยอะมานักวังสลูมิมานักเขาช่วยทำไมมานักศิลาบุตักสักตัวรู้อนุกาโกยูยักษ์สุนิอาพุทธเจ้าเนี่ยตัวเรื่องกูทำมาความเชื่อเนี่ยอันนี้ว่าด้วยเอาเงินนี่กูทำมาจากตัวมรดกนะอักขินเนี่ยขารักจีกูขูรักจีกูขูตัวเรื่องสิกูบุตรลุงรักต้องอีกันเนี่ยชาวเมืองอักขินเนี่ยแต่บุงานุวะนุตานนะกันยักษ์สุกุรุสิกูขักตัวรักต้องอันมาเท่านั้นเองแต่รูปงานที่นี่ตับปักว่าแต่รูปงานวุฒิชุริศิกขักตุนชาวมิงานวุฒิศิกขายาคนเล็กใช่ไหมจึงยุบุตักษิกุยนักทัวร์รูปกัตรอกทุกุลอันมาตักษิกุยนาราวินมิกัตตาพุตักษิกุยทัวร์รูปมิก็คือยุคตัวรถตัดสักคุยว่ารถตัดปุยคุยว่ารถเรนนังมิงแต่ไม่ต้องรู้เราว่าตาแต่ว่าเงาตัวอีหลังอีหลังตานะอุจจจุติกิดออกจากบุตรอินนาวยุติกุณอินนาวยุติกุณอีกอย่างทักที่ต้องรู้ตาก็เชื่อรถตัวเกี่ยงกูก็เนี่ยยุ่งมุดก็เจ้าที่ตารู้เราว่าตาแต่เนี่ยรู้คือคนในยุคเมื่อทักขสุนิทัยวิจิตาวันนี้สมุนมาพันกีตาวันนี้เราไม่มาทักตาวันวัดอาชีวะลูกจ้างมาหลอกตัวสิ่งของนี้ตาวันนี้เอาเรื่องเสาตะกัตเป็นเฟซิงรัดมูเราไม่ตัวเอาเรื่องเสาที่ตัดตามูเราตัวIkaru kata tua luro tu, ikaru koyung induk tigo, ikaru ruang induk saudu ta ilang ilang. Angi kau jayu nak siu aru raum iu. Ariana guru yang bagau tu, makukan nak tau ngang si kaya semua. Maku inna waktu guru kau macam macam ni tau kau. Amaru tau ngang, tapi guru mau nak kata nak tua luro mata.Tak guru gue kasung angin yute arung mata angin yute arung tau rong tu nikot tak guru kasung ikat awal sabtu aku main tu arung nak tau rong tu tapi kau dah main lau shooting amma ni ada lau kau ina sama satu tokang itu yang tu arung mata nak kau kena yunu nanga.Ada nak jauh ke bok? Kemak cemen yang menik ikasung menik air kerak cemen itu tita itu ngasah si kurung muk. Amak kudu menginjing nane sija. Ami aku yang nak soligo. Sakti yang kurung bi. Air tengung bok yang waktu. Ada nak jauh ke bok? Amak kuni kuatuk tulur. Mari kita semua baca tahu nak air tuk tuk kalung nak tuan deruk pungai.Imana ismana rau meyo. Tanda amak kuno ujau kesatu. Tau wane kugana yu. Bingani. Amak takyo katak tu mi. Biko yuk tutlaru rau kata. Auta kata stit luge. Nia stit luge. Aku nia upangaksa. Aputau tsuyaru rau kata.Kan ni kata aruk suta. Makurauk suta kan nukte waruruk suta ikti ngokuruk suli. Ayuk harunak taurauk suta. Daimailauk suta. Kan ni kata turut duni. Kakung nakuru kata tuarut duni. Au palsi upengaksan ngok palsi aruk suli. Daimail suta. Dabarihit.Aku nak semak kata-kata siapa memang kurang sila kata-kata semua mata. Senak kalau waktu itu, senak tahu kalau waktu itu. Tapi mana nak terus сумяле шак ариана игаттар матжу наттилиаругаттару эннегару пеканнагаянгару лукапсаппаку тигайла эннега пеканнагаянгару каттуна тасумелу каттуна эрникулуа такуангуттути каликигати аутларнерсути айоқама апуттати лернерам нажунақтуалуулаумақақорнаалуллуни айоғайлу айоғоққуингиттук саунноммата тикиллатигамилу кеасуққаттигиақару арсули тикилта қаусигаме апуқтуалуулуиннаунерами тоқунгаумаққорнеммата нуқарсоққаақутига ернератаанга инутикулуа ақурау атанит туруктуалуулаоқсутик айоққама скитунгару таманна игитауннерсутик атангиарулсути имаарнерсутик нуқарсоққаақутига саққияало тоқумаумақаутиге қорнеммана саққияало пиллаартукулу туиннартуиниуллуни тайна хач тойнгулаун туккулу нингоқтунна таманеруйу туккулу илиапагой тойнгуреа киттукулу ататангата пикуммингуно ту туиммингуно тайманнангерситиллуна таммунга канно икоқкалерулуйарсунеу таппаунга какититааругиннормагу какит тайсума нигата какиннасулаогуруарнерсунеу укумайлуартуалуумма ангеккамму утлаксиикулуулоорсиманнермат писуктукулунаниауллуни аммалутеккоа имаартуна тайна каттунаангуно тиммига хаангани тувиниугулуа тайчумари инуутикулунукарсуппаакутимма тиммига наниоон исайнарау аммару тайна илуерсиориаттиакаутигилоортамут имаароортортамаани тайна каллунаакулу амма тайна пиритеэрэрмайабула туксиутиллутигу инукиттукулуниаасуилоортунга илувертаарниалаунгимма илувертаатиалаунгимма инугиартуалуга такусаннамеэкаалуулоорту питтиартаалуулоортугулу нэкэтаартитаукатактуллаалуулоортугулу куялилэрмунга киакатэрнангаа пасаалилоорсимайо аглаан Red Cross Community. Нэгэтаарти таулоормайугулу аммакингуллерпаам пинас илуверсиорналаунга ниллимаангани таймангатта файми нэрияуакту файми туйоммивиммиутарни аакуккуннит нэриниартаттинни аатимиуккута таймайлаукулоортугу питтиарталлаалуулоортугулу нэкэтаартитаутиакататтуллаалуулоортугулу куялилартуллаалуулоорту таймайлаурсута аммакагаттиакатааме кугани окасеэккаяакай кугалаюммут экаллиартитаалуугатта уакаллагаакатаарнартортауванна каджаарнартуллаалу таня тауганими ута исилаугакку нунарикалаанго косиниту иллунга каджаарнартуллаалу инила таймас аммалу акту таманна икалугасуккигиаву кууганиюмми таппа хагатти писасоорусиулоортуми иппаксагата агаттиагата кунниханиттиалууммат килааригалаагулуктигу кисиани икалукатароортугулу имманна кунниқангиттиарту маангасунга кунниқангиттар актиннинга канунга қикертакулуммагу
0: Savi is out of wood, people lay you taking out, resolute payment. Salumi manic, queen nami. Mana people laying all the young nap, daylight, sags at Utrean nap dock. The money had to give Silava Roberts Cavito.